0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Татина FM.

только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму, солнышко, ты мое ясное.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Синоптики обещают еще один всплеск жары, и летний зной начнет покидать центральные регионы страны. По данным метеорологов, по 30 августа в городе Карабалта среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 4-5 градусов. Днем ожидается до плюс 35, по ночам 19-22 градуса тепла. А вот уже с 1 сентября дневная температура резко понизится, сразу на 8-10 градусов жара спадет, и в городе станет намного комфортнее. Ночные часы будут еще прохладнее, температура может опуститься до 13-15 градусов. Вероятность осадков остается низкой, если тучи наберут достаточно влажности. 31 августа в нашем регионе возможен кратковременный дождь. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Дотина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Дотина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Татина ФМ.

0: Реклама.
1: Трикотажный цех, требуется утюжница, можно без опыта, научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-0808. 0556-77-0808.
2: Поторгуемся!
1: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

твоем днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не любит.

0: Кыргызстане 8 часов утра. В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане готовят механизм, позволяющий учитывать участие граждан в выборах при формировании их страхового стажа без дополнительных подтверждающих документов. Информацию об участии в выборах президента или депутатов парламента республики социальный фонд будет получать через систему государственных услуг «Тундук» из информационной системы уполномоченного избирательного органа. Если электронный обмен окажется невозможным, необходимые данные фонд запросит самостоятельно. Такой порядок закрепляет проект постановления Кабинета министров, вынесенный на общественное обсуждение. Его разработали во исполнение закона от 28 июля 2026 года за номером 136, уже закрепляющего учет времени участия в голосовании в страховом стаже. В поликлиниках Бишкека пациентов просят забрать бумажные медкарты домой. В Минздраве пояснили, что год назад система здравоохранения перешла на электронные карты. Те документы, которые не заберут пациенты, останутся в архивах учреждений и будут выдаваться под роспись по необходимости. Исключение сделают для карт детей до года и пациентов на диспансерном учете, они продолжат храниться у врачей. За первые 5 месяцев этого года Кыргызстан экспортировал 23,5 тысячи тонн фасоли и других бобовых культур. Это на 4,6 тысячи тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на общее снижение объемов поставок, ключевые внешнеторговые партнеры республики существенно увеличили импорт. Казахстан более чем в 5 раз, Индия на 76%, а Россия почти в 1,5 раза. Всего страны ЕАЭС экспортировали 7,3 тысячи тонн бобовых, это на 75% больше, чем годом ранее. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 102 сома ровно. Курс рубля 1 сом 5 тенгов, тенге 19 тенгов, юань 13 сомов 1 тенг. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
4: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
3: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
5: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
5: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
7: Рекламная служба
8: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
0: Реклама.
1: Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: «Татина FM». Включай, танцуй и попи.

0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558 20 10 01 0558 20 10 01. Довезем и разместим.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева 2/3.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Реклама. Продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
2: Реклама.
0: Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
4: Тина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
1: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
0: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
1: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
0: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
1: Морозильные «Лари» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
0: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
1: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
0: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
1: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» /169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
0: Радио «Татина».
4: Нам по пути.

0: Кыргызстане 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Славецкий. Здравствуйте. МВД Кыргызстана предупредила граждан о мошенниках в соцсетях распространяют ложную информацию о том, что президент страны якобы распорядился выплатить каждому по 5000 сомов ко дню независимости. Чтобы получить эти деньги, в сообщениях предлагают пройти регистрацию по ссылке. Милиция призывает не верить этим объявлениям, никаких выплат нет. Переходить по таким ссылкам и вводить свои персональные или банковские данные опасно, это приведет к краже денег со счетов. Информацию о реальных пособиях следует проверять только на официальных ресурсах госорганов. Золото продолжает дорожать на фоне ослабления курса доллара. Стоимость драгоценного металла приблизилась к трехмесячному максимуму и превысила 4650 долларов за тройскую унцию. Рост продолжается уже третью неделю подряд. Скачок котировок произошел после решения Министерства финансов США вмешаться в рынок облигаций. Ведомство увеличило выкуп долгосрочных государственных бумаг, что привело к падению их доходности и ослаблению курса американской валюты. Инвесторы опасаются обесценивания доллара. На этом фоне участники рынка активно переносят капитал в защитные активы. Кыргызстан занял первое место в глобальном рейтинге стран для соло-путешествий в 2026 году. Как сообщает Госагентство по развитию туризма, эксперты популярной международной платформы составили список из 26 стран и оценили потенциал регионов для экстремального и активного туризма. Пешие маршруты, транспортную доступность, уровень цен, показатели безопасности, биологическое разнообразие и рост интереса со стороны путешественников. Отмечается, что Кыргызстан привлекает путешественников горами, высокогорными озерами, и природными просторами. Горы Тяньшань предоставляют широкие возможности для трекинга, верховой езды, кемпинга и исследования отдельных горных районов. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома ровно. Курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: в условиях кризиса, вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Милый, а форель сегодня будет?
2: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр

0: Бен Солук – врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Дэн Солук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефонам 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Радио «Татина».
2: Нам

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
0: Реклама.
1: Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. После лета моя кожа похожа на карту сокровищ. Тут были высыпания, тут я вовремя не сняла мокрый купальник, а здесь появилось пятно в виде австралии. Надо приводить себя в божеский вид, подумала я, и заодно решила рассказать тебе об осенних процедурах, которые помогут избавиться от сухости, шелушений, пигментации и высыпаний. Фракционная мезотерапия мезороллером поможет стимулировать синтез коллагена, улучшить микрорельеф кожи, сократить мимические морщины и сделать ровнее цвет лица. Во время процедуры делаются небольшие проколы, за счет которых активные вещества мезококтейля лучше проникают в глубокие слои. Не забудь обсудить с косметологом состав коктейля. Его нужно подобрать именно под твои потребности. А еще под состояние твоей кожи можно подобрать профессиональные пилинги. Обещаю в одном из следующих выпусков рассказать о новинках, а пока давай общие вопросы обсудим. Пилинги помогают устранить последствия гиперкератоза, нормализовать себорегуляцию, улучшить синтез гиалуроновой кислоты, эластина и коллагена. Кожа будет более увлажненной, подтянутой, морщины сгладятся, пигментные пятна либо уйдут, либо станут менее заметными. Фотодинамическая терапия восстанавливает защитные функции и улучшает способность кожи к регенерации, стимулируя деление новых клеток. Цвет лица улучшается, кожа начинает лучше удерживать влагу, стянутость и шелушение уходят. Процедура не является травматичной, и восстанавливаться после нее не нужно. А еще ее можно сочетать с другими, в том числе и агрессивными. Hydrofacial поможет мягко снять ороговевшие частички кожи, глубоко ее очистить, увлажнить и напитать. Лицо сразу после процедуры станет более свежим и сияющим. Реабилитации нет. В погоне за идеальной кожей не завидуй другим. Во-первых, ты не знаешь, какой путь они прошли и как много денег потратили на обучение работе с фотошопом. А во-вторых, посмотри на знаменитостей. Судя по рекламе, у них с зубами, кожей и волосами постоянные проблемы.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Реклама. Трикотажный цех, требуется утюжница, можно без опыта, научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: Отборный уголь с доставкой имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-0808. 0556-77-0808.
1: Поторгуемся!
0: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: На заметку.
1: Если ваш бутерброд упал маслом вверх, значит, вы его намазали не с той стороны.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Караболте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
7: Гибкий мрамор 3D.
6: Бамбуковые панели.
7: Декоративные рейки.
6: Панели ПВХ и МДФ.
7: Ламинат, кварц-винил.
6: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
7: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
6: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
7: Инстаграм eurodom.kb.
6: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
8: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
9: Радио Татина.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии Татина ФМ Владислав Славецкий. Здравствуйте. На карантинных фитосанитарных контрольно-пропускных пунктах Карамык и Эркиштам усилен фитосанитарный контроль. Как сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, фитосанитарный контроль подконтрольной продукции и ручной клади граждан проводится в усиленном режиме для недопущения проникновения на территорию страны карантинных вредных организмов. В ходе проверок выявляются фрукты, овощи, картофель, семенной и посадочный материал и другая растительная продукция без необходимых фитосанитарных сертификатов и документов, отметили в Минсельхозе. По данным ведомства, грузы различного объема и ручная кладь, не соответствующие установленным требованиям, возвращаются обратно. Топливо в Кыргызстане пока продают по сдерживаемым ценам, но власти предупреждают о дальнейшем подорожании. С 25 мая государство субсидирует поставщиков бензина И-92, дизеля и автогаза. На эти цели из бюджета уже направили около 1 миллиарда сомов. Субсидии будут действовать до 30 сентября. Глава Кабмина Адылбек Касымалиев заявил, что рост цен на топливо неизбежен. Кыргызстан ежегодно потребляет около 2 миллионов тонн ГСМ. Примерно 95% из них ранее поступало из России. На фоне дефицита страна начала искать альтернативных поставщиков и уже получила топливо из Китая, Турции и Белоруссии. 30 июля также было подписано соглашение с Россией о поставке 100 тысяч тонн ГСМ в месяц. В Кыргызстане 31 августа все цоны не будут работать в связи с нерабочим днем. Об этом сообщает Госуправление КСМАТ. 1 сентября не будут предоставлять услуги цоны, расположенные в Бишкеке. Остальные центры по республике будут работать в штатном режиме. КСМАТ рекомендует гражданам учитывать изменения в графике и заранее планировать посещение цонов. При необходимости ряд государственных услуг можно получить дистанционно через мобильное приложение «Тундук». Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома ровно. Курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танц.

0: Цитата.
1: Если тебя хвалит враг, значит, ты сделал глупость.
2: Реклама.
3: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Орех является одним из самых питательных продуктов в мире. Вы просто задумайтесь, сколько микроэлементов и витаминов, а также жизненной энергии в нем сосредоточено, ведь его главная задача – дать продолжение жизни целому виду. С вами на территории фактов Александр Карпов, и сегодня о самом дорогом орехе.
1: Факты.
2: Орех макадамия, или как его еще называют, макадамский орех – это австралийское чудо, относящееся к роду древесных растений семейства протеиновых. В первую очередь макадамия ценится за свои полезные свойства, в ней содержится пальмитолеиновая жирная кислота, особенно ценная для нашего организма, витамины группы В и ПП, эфирные масла и другие жиры с выраженными антиоксидантными свойствами. Макадамия обладает тонким ароматом и на вкус напоминает что-то среднее между фундуком и жареным каштаном. Но не только из-за полезности вкусовых качеств макадамия стоит так дорого. Оказывается, тропические деревья макадамии плодоносят очень редко, всего лишь один раз в 4 года. Также эти растения часто подвергаются нападению вредителей, и фермерам бывает очень сложно сохранить урожай. Со временем селекционерами, конечно, были выведены более неприхотливые сорта макадамии, что дало возможность рассадить ее на Гавайях, Бразилии, Южной Африке. Однако это не очень повлияло на стоимость орехов, и макадамия по-прежнему остается одним из самых дорогих орехов в мире.
1: Факты.
2: Орех макадамию активно используют в кулинарии, медицине и косметологии. Масло макадамии не только можно добавлять едва ли не в любые блюда для пользы и отличного вкуса, но и использовать для поддержания красоты и здоровья кожи, волос и ногтей. Косметическая индустрия широко использует масло макадамии для разработки шампуней и бальзамов для волос, кремов и сывороток для кожи лица и тела. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама. В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
2: Реклама.
0: Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане усилят меры безопасности во время саммита ШОС и 6-х всемирных игр кочевников. По данным администрации президента, госорганам поручено обеспечить антитеррористическую, общественную и дорожную безопасность. Также усилят санитарно-эпидемиологический контроль и подготовку экстренных служб к возможным чрезвычайным ситуациям. МВД должно своевременно информировать население о временных ограничениях движения на отдельных улицах и трассах. Кыргызстан за 6 месяцев этого года экспортировал 189 тонн натурального меда. Как сообщает Нацстатком, выручка от поставок составила 662,8 тысячи долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем экспорта вырос почти на 29%. Больше всего кыргызского меда купили Узбекистан, Китай и Япония. При этом импорт меда в Кыргызстан оказался минимальным – всего на 1200 долларов. В городе Бишкек продолжается реконструкция и благоустройство территории семейно-развлекательного центра «Осман Парк». Проект, как сообщили в мэрии, предусматривает комплексное обновление и озеленение территории, создание современных зон отдыха и прогулочной инфраструктуры. На территории парка высажено более 500 молодых деревьев и декоративных растений. На сегодняшний день общий объем выполненных работ составляет более 90%. Главная достопримечательность парка – колесо обозрения высотой более 92 метров. Это самый высокий аттракцион в Центральной Азии, которому присвоено название «Бишкек Джилдызы». С его высоты посетителям откроются панорамные виды на Бишкек и живописные горы. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома ровно. Курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
1: Хиты.

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Радио Татина. Чарнама хзматы. 0505-0516.
7: Радио Татина. Нам.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
0: Реклама.
1: Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: цитата.
1: «Если ты не собираешься идти до конца, то зачем идешь вообще?» Давид Вилья.
2: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Карабалта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram Огонек/169.
5: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Радио Татина. Жарнамах Змате. 0-5-4-5, 0-5-он-алкуши.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
1: Синоптики обещают еще один всплеск жары, и летний зной начнет покидать центральные регионы страны. По данным метеорологов, по 30 августа в городе Карабалта среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 4-5 градусов. Днем ожидается до плюс 35, по ночам 19-22 градуса тепла. А вот уже с 1 сентября дневная температура резко понизится, сразу на 8-10 градусов жара спадет, и в городе станет намного комфортнее. Ночные часы будут еще прохладнее, температура может опуститься до 13-15 градусов. Вероятность осадков остается низкой, если тучи наберут достаточно влажности. 31 августа в нашем регионе возможен кратковременный дождь. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Latina FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Был прогноз. Прогноз. Да весь рассказался. Хиты.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама.
1: Трикотажный цех, требуется утюжница, можно без опыта, научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-0808. 0556-77-0808.
2: Поторгуемся!
1: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. Джугурку Кинеш планирует рассмотреть вопрос о назначении очередных выборов президента 17 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь Таругам Мунара Абдыкалыкова. По ее словам, парламент возобновит работу после летнего перерыва 2 сентября. А согласно предварительному графику, 9 сентября состоится принесение присяги новыми членами Кабмина. Окончательное решение по дате рассмотрения вопроса о выборах будет принято в установленном порядке. Кабмин изменил порядок распределения денег, поступающих от штрафов в рамках проекта «Безопасный город». Согласно новым правилам, 50% средств будут направлять Минздраву на покупку автомобилей скорой медицинской помощи и необходимого оборудования. Оставшиеся деньги будут перечисляться в республиканский бюджет. При этом пени по штрафам будут полностью поступать в госказну. С 1 октября этого года в Кыргызстане планируется повысить пенсии. Как сообщил глава Кабмина Адылбек Касымалиев, минимальный размер увеличат до 8800 сомов, а страховые части проиндексируют на 20%. После индексации средний размер пенсии достигнет 12898 сомов, а прибавка составит 1753 сома. Соцфонду поручено подготовить все расчеты, обеспечить финансирование и своевременные выплаты, а также провести разъяснительную работу среди граждан. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов. Евро 101 сом 42 тыина. Курс рубля 1 сом 2 тыина. Тенге 18 тыинов. Юань 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. До встречи.
1: Хиты.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Милый, а форель сегодня будет?
8: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
9: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
8: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
10: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
11: Гибкий мрамор 3D.
10: Бамбуковые панели.
11: Декоративные рейки.
10: Панели ПВХ и МДФ.
11: Ламинат, кварц-винил.
10: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
11: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
10: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
11: Инстаграм eurodom.kb.
10: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
12: Рекламная служба.
13: 0555-05-1063. Татина F.

0: Реклама. В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Краболта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
2: Реклама.
0: Отборный уголь с доставкой имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить...

0: Реклама. Продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
2: Реклама.
0: Отборный уголь с доставкой имеется «Грузчик». Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0556-252501.

0: Реклама.
1: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
0: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Рекламная служба
3: 0555

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии «Татина ФМ» Владислав Славецкий. Здравствуйте. Мужчину избили трое неизвестных после замечания по поводу автомобиля, припаркованного в неположенном месте. Об этом сообщили в социальных сетях. По словам автора публикации, конфликт произошел на пересечении улиц Бакамбаева и Ибраимова. Автомобиль мешал проезду, поэтому мужчина вышел и сделал замечание. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как трое мужчин бьют его по голове и пинают. Утверждается, что сейчас пострадавший находится в больнице. Нападавшие якобы сломали его телефон и порвали барсетку, находящуюся в ней. 18 тысяч сомов, по словам автора публикации, пропали. Что мужчина написал заявление в милицию, однако спустя 4 дня о результатах рассмотрения обращения ничего не известно. В УВД Свердловского района сообщили, что предоставят информацию об инциденте позднее. К другим новостям. С начала 2026 года в Кыргызстане создали 65 сельскохозяйственных кооперативов на общей площади 683 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Больше всего новых объединений появилось в Таласской и Урской областях. В Чуйской области создано 10 кооперативов, в Иссык-Кульской 8, в Нарынской 6, Баткенской 4 и Джалалабадской 2. Работа ведется в рамках программы развития сельскохозяйственной кооперации на 2023-2027 годы. Главная цель проекта – добровольное объединение мелких фермеров для повышения эффективности агросектора. Граждане Кыргызстана получили новые возможности для поездок в Китай. С 20 августа 2026 года на кыргызстанцев распространяются два безвизовых режима – 240-часовой безвизовый транзит до 10 суток и 30-дневный безвизовый въезд в провинцию Хайнань. Об этом говорится в объявлении Национального управления иммиграции Китайской Народной Республики. Кыргызстанцы с общегражданским паспортом смогут въезжать в Китай без визы через 65 открытых пунктов пропуска, включая аэропорты в Пекине и Шанхае. Для этого необходимо иметь подтвержденный билет с датой и маршрутом следования в третью страну или регион. Максимальный срок пребывания в рамках безвизового транзита составляет 240 часов или 10 суток. При этом путешественники должны находиться в пределах территорий, предусмотренных условиями данного режима. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 102 сома ровно. Курс рубля 1 сом 5 тенгов, тенге 19 тенгов, юань 13 сомов 1 тен. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Радио «Татина».

0: Цитата.
1: Желающий учить того, кто высокого мнения о своем уме, попусту тратит время. Демокрит.
2: Реклама.
3: Милый, а форель сегодня будет?
4: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-1063.
5: Радио Татина.
6: Нам

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Женщины до 30 лет мучают волосы, а после 30 мучаются с волосами. Сегодня обсудим, как восстановить локоны и сделать их менее ломкими, а заодно развенчаем некоторые мифы о секущихся кончиках. Склеить секущиеся кончики раз и навсегда невозможно. Такие обещания в рекламе – маркетинговый ход. Маски и бальзамы дают временный эффект и создают видимость восстановления, приглаживая чешуйки. Кстати, эти самые маски и бальзамы в целом могут нанести только вред, если будут некачественными или содержать агрессивные химические компоненты и сульфаты, которые высушивают волосы. При выборе подходящего средства обращай внимание на концентрацию кератина. Этот компонент глубоко проникает в структуру локонов и выравнивает ее. Стрижка помогает избавиться от секущихся кончиков, но только на время, если не заниматься профилактикой. Витамины, правильное питание, грамотный уход и отказ от агрессивных гаджетов для укладки позволят поддерживать волосы в роскошном состоянии. Если хочешь классные локоны, твое питание должно быть разнообразным. Недостаток витаминов группы А, В, Е, железа, цинка, белка и жиров приводит к истончению волос, потере их блеска. Не расчесывай влажные волосы. Вначале немного их подсуши, чтобы не повредить кутикулу. Используй расческу с закругленными редкими зубьями и причесывайся, начиная от кончиков, постепенно поднимаясь к корням. Не забывай про термозащиту и хотя бы иногда давай волосам высохнуть самостоятельно. Сделать локоны блестящими и здоровыми помогут плазмолифтинг и мезотерапия. Первая процедура вызывает активный рост волос и восстанавливает их за счет введения в кожу головы собственной плазмы клиента, а вторая – за счет инъекций индивидуально подобранных коктейлей из витаминов, микроэлементов и так далее. Как видишь, качество волос напрямую зависит от множества факторов. Теперь ты их знаешь, так что смело пользуйся советами.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и подпевай.

как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама. В трикотажный цех требуется утюжница. Можно без опыта. Научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-0808. 0556-77-0808.
1: Поторгуемся!
0: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Реклама.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
5: Радио Татина. Чарнама хзмате. 0-5-4-5-0-5-он-алкушич.
0: Радио Татина.
6: Нам по пути.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Славецкий. Здравствуйте. Минэнерго усиливает контроль за подготовкой к осенне-зимнему периоду. Специалисты министерства лично выезжают в регионы и проверяют энергообъекты. На местах оценивают состояние оборудования, наличие запчастей и готовность аварийных бригад к работе в морозы. Все обнаруженные недочеты фиксируются, а руководству на местах дают четкие сроки и устранения. За качеством и сроками выполнения необходимых работ установлен постоянный контроль, чтобы обеспечить надежную работу энергосистемы и не допустить перебоев в электроснабжении потребителей. Нарзана и Локмоту Московского района Чуйской области объявил тендер на ремонт двух улиц в селе Беловодское с планируемой стоимостью 17,8 миллионов сомов. Закупка опубликована 25 августа. Заявки принимаются до 8 сентября. На ремонт улицы Луговой предусмотрено 9,9 миллионов сомов, на улицу Тополева 7,9 миллионов сомов. Работы должны завершиться в течение 30 календарных дней после заключения контракта. Оплата предусмотрена после приемки выполненных работ. Срок платежа установлен до 30 декабря 2026 года. Некоторые предприниматели в Кыргызстане с 1 августа до 31 декабря этого года освобождены от уплаты единого налога и сдачи отчетности по нему. По данным ГНС, льгота распространяется на швейные и текстильные предприятия, а также на продавцов, которые реализуют товары через электронные площадки в странах ЕАЭС. Воспользоваться ею смогут только официально зарегистрированные налогоплательщики. При этом для продавцов на маркетплейсах потребуется подтверждение от платформы о работе с использованием своего ИНН. Остальные налоговые обязательства, включая подоходный налог и страховые взносы за сотрудников, сохраняются. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома ровно. Курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татьяна ФМ. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама. В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Краболта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
2: Реклама.
0: Отборный уголь с доставкой имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Цитата.
1: «Никогда ни о чем не сожалей. Иногда неприятности случаются во благо, а мечты не исполняются к лучшему». Олег Рой.
2: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
7: Гибкий мрамор 3D.
6: Бамбуковые панели.
7: Декоративные рейки.
6: Панели ПВХ и МДФ.
7: Ламинат, кварц-винил.
6: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
7: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
6: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
7: Инстаграм eurodom.kb.
6: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
8: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
9: Радио Татина. Нам.

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факты.
1: Факты.
0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Сон – это, пожалуй, одно из немногих состояний человека, способных творить чудеса. Просто вспомните себя, хорошо выспавшись, или в тот момент, когда вас разбудили, да так и не дав досмотреть до конца сон. Это просто два разных человека. В таком случае заснуть человек может даже стоя в транспорте, но способен ли человек спать стоя? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Факты.
2: Наш скелет устроен таким образом, что мы не можем стоять как статуя неподвижно долгое время. Тело человека очень гибкое, и для поддержания его в вертикальном положении требуется непрерывная работа мышц. При этом основная нагрузка приходится на мышцы ног. Также при стоянии мозг постоянно получает сигналы от вестибулярного аппарата и мышечных рецепторов, оповещающих о нарушении равновесия и малейшем отклонении от вертикали. Когда мы спим, мозг это делать не может, поэтому человек, уснувший стоя без опоры, моментально падает. Если же человека стиснуть в толпе или чем-то подпереть, то он простоит так, в общем-то, недолго, ведь во время фазы быстрого сна большинство мышц скелета полностью расслабляются, поэтому человек просто сползет. Так что, как бы вам ни хотелось спать стоя, делать это просто-напросто невозможно. Услышимся на территории фактов.
0: Территория фактов.
3: Катина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Милый, а форель сегодня будет?
2: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
1: Рекламная служба.
3: 0555 05 9.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Славецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане предложили взять ввоз и вывоз племенного скота под отдельный контроль. Проект постановления Кабинета министров уже подготовлен. Согласно документу, экспортировать или импортировать животных можно будет только при наличии специального заключения Минсельхоза. Именно это ведомство будет определять ценность продукции и оценивать ее качество, после чего автоматически передавать данные таможне. Контролировать процесс также будут органы ветеринарии. Новые правила учитывают требования Евразийского экономического союза. В Кабмине рассчитывают сделать поставки генетического материала прозрачным и обеспечить фермеров качественным скотом для улучшения породных характеристик. Дополнительных расходов из бюджета принятие постановления не потребует. Требования к школьной форме в новом учебном году не изменились. Минпросвещения напомнили, что родители самостоятельно выбирают одежду для детей, но она должна соответствовать правилам: верх светлого цвета, низ темного. Для девочек допускаются блузки, юбки, брюки, платья, жилеты, пиджаки и фартуки в классическом стиле. Для мальчиков рубашки, брюки, жилеты и пиджаки. Одежда должна быть однотонной или в клетку. Допускается не более трех цветов. При этом школы не могут требовать от родителей покупать конкретную форму или вводить дополнительные ограничения. В Кыргызстане впервые внедряют мониторинг температуры инверсии. По данным Минприроды, система поможет отслеживать погодные явления, при которых загрязняющие вещества хуже рассеиваются и могут накапливаться у поверхности земли. Для этого Кыргызгидромету передали оборудование МТР-5, которое измеряет температуру воздуха на высоте до 1000 метров. Полученные данные позволят точнее определять влияние погоды на уровень загрязнения воздуха и принимать решения. Проект реализуется при поддержке Всемирного банка. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома ровно. Курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
2: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Карабалта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» /169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
1: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: радио «Татина».
1: Нам по пути.

0: Тины ФМ.
1: Я знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.